Alexander Sergejewitsch Puschkin zum 200. Geburtstag. Нет, не забудет мир тебя, Александр Сергеевич.